0: час я ударимся в коко.
1: На путу с вами Balkan International. Хит дана Balkan Radio. Хит дана.
2: Овде, где сада, водим вас я. Овде любов и сам, и ночь и дан. Tu ne osjećam bol.